0: Реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Создана новая политическая партия «Аделет». В Астане накануне прошел учредительный съезд объединения. Около 1000 делегатов со всей республики проголосовали единогласно за создание новой партии. Утверждено название, принят устав и программа. Председателем «Аделет» избран Айбек Дадибай. С 1 сентября Минздрав внедрит полную цифровизацию профилактических осмотров детей. Для совершения системы предусмотрено оснащение организации образования цифровыми электрокардиографами, пульсометрами, эрстомерами с весами, отоскопами и телемедицинскими комплексами с автоматизированной передачей данных. Данные с медосмотров детей будут интегрированы в информационные системы Министерства здравоохранения с формированием электронного паспорта здоровья ребенка. Мост подвесной рухнул в Усть-Каменогорске. В момент происшествия на нем находились 8 человек, половина из них несовершеннолетние. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. Им оказали медицинскую помощь. Как признались дети, они раскачивали подвесной мост. Предварительной причиной инцидента могла стать игра несовершеннолетних. Ночью горело кафе в Житосусском районе Алматы. Жильцов соседнего дома вывели на безопасное расстояние. Из горящего кафе вынесли 5 газовых баллонов. Пожарные предотвратили возможный взрыв. Запуск дронов запретили в Туркестане с 6 по 15 мая. Ограничения введены в связи с проведением неформального саммита организации тюркских государств. Он пройдет 15 мая. За незаконный запуск дронов грозит штраф и конфискация техники. Авиация столкнулась с беспрецедентным кризисом из-за роста цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Многие перевозчики повысили стоимость авиабилетов и сборов за багаж, чтобы компенсировать возросшие потери. Расходы авиакомпании США на топливо выросли на 56% за месяц. Фанаты Реала собрали 33 миллиона подписей в петиции с требованием отчислить Мбаппе. Скандал разгорелся после того, как форварда сфотографировали на яхте в Сардинии с испанской актрисой Эстер Экспосито, в то время, когда он должен был восстанавливаться от травмы бедра. Болельщики восприняли это как неуважение к клубу. По их мнению, травма может помешать Мбаппе сыграть против Барселоны в воскресенье. Главный тренер Реала встал на защиту футболиста. Он заявил, что восстановление травмированных игроков проходит под контролем медицинского штаба. Свободное время Мбаппе может делать все, что считает нужным, как и любой другой спортсмен. Отмечу, реальных последствий петиция не повлечет. Мбаппе связан с Реалом с контрактом до 2029 года. Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану на сегодня. В ряде регионов ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Неблагоприятная погода прогнозируется в Астане, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и других областях. Ночью и утром местами ожидается туман. В Жамбылском, Туркестанском и Кызылординском регионах возможны пыльные бури. На юге и юго-востоке страны сохраняется сильная жара. В большинстве областей сохраняется высокая, местами чрезвычайно пожарная опасность. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 463 тенге 34 тиена, евро 544.52, российский рубль 6 тенге 18 тиен. О погоде. По данным Казгидромета, в столице дождь 25 градусов, Алматы облачно 31. В Петропавловске, Павлодаре 20, в Атырау, Актюбе, Уральске, Актау 24, в Кустанае, Караганде, Кокшетау, Жезказгане 28, в Семее, Усть-Каменогорске 30, в Кунаеве, Талдыкоргане, Туркестане, Кызылорде 34, а в Таразе и Шымкенте 36 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Проект конституционного закона о президенте одобрил парламент в первом чтении. Сегодня прошло совместное заседание палат. Ключевые изменения документа сохраняются. Напомню, 1-7-летний срок, запрет для близких родственников президента занимать политические должности и беспартийность. Проект конституционного закона также регулирует роль вице-президента. Его будет назначать президент согласия Курултая. Депутаты задали вопрос министру юстиции о полномочиях вице-президента. Вот что сказал Ерлан Сарсембаев.
3: Институт вице-президента, он представляет собой только ту миссию, которую возлагает на него глава государства, и он представляет интересы президента. Во-вторых, следуя этой логике, предполагается, что именно президент будет определять круг его полномочий, и оформляться это будет в виде отдельного указа президента, утверждающего положение о вице-президенте. Следовательно, таким образом обеспечивается и гибкость, а также адаптивность государственного управления и соответствует в полном объеме тому курсу, который был заявлен ранее о дебюрократизации государственного управления.
2: Отмечу, вице-президент не будет прекращать автоматически полномочия после выборов президента. Парламент также одобрил в первом чтении проект конституционного закона о Курултае и статусе его депутатов и поправки в законопроект о выборах. Курултай будет состоять из 145 делегатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на 5 лет. Акимом Кызылординской области стал Мурат Ергешбаев. До назначения он был депутатом Мажилиса. Мурат Ергешбаев родился в Кызылорде, был акимом этого города и 4 районов региона. Также занимал руководящие посты в управлении труда, занятости и соцзащиты населения, а также в финансовом секторе Кызылординской области. Ранее регионом управлял Нурлыбек Налибаев. Напомню, он стал первым заместителем премьер-министра. Россия прекращает переговоры с США и Украиной, пока страна не выведет войска из контролируемой им части Донбасса. Об этом заявил помощник президента. По словам Юрия Ушакова, если Киев примет необходимое решение, то военные действия прекратятся. Стороны смогут обсудить дальнейшее урегулирование. Бухгалтер Яслисада села Малонарымка Восточно-Казахстанской области на протяжении 3 лет начисляла на свой счет и счет заведующей лишние суммы зарплаты. Также туда шли средства, предназначенные для уплаты налогов и обязательных отчислений. В результате 18 сотрудников Яслисада не получали пенсионные взносы, соцотчисления, не платили подоходный налог. Бухгалтер перечисляла себе и начальнице более 42 миллионов тенге, а прокуроры района начали досудебное расследование. Сборная Казахстана по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира. Она досрочно обеспечила себе выход, выиграв 4-й матч подряд на турнире в польском Сосновце. Во встрече с Украиной основное время завершилось со счетом 4-4. А в серии буллитов сильнее оказались казахстанцы. Сегодня сборная сыграет заключительный матч турнира против Франции. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 463 тенге 34 тиена, евро 544,52, российский рубль 6 тенге 18 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 12, днем 22. В Алматы также дождливо, ночью 18, днем 29. В Актау 16 градусов, в Актюбе, Петропавловске, Уральске, Кокшетау, Кустанае 22, в Караганде, Павлодаре 24, в Жезказгане, Семеновске, Нагорске 26, в Атырау, Шымкенте 28, в Кунаеве, Кызылорде, Таразе, Талдыкорган, Туркестане 31 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Самолет совершил вынужденную посадку в Ахтубе из-за отказа одного из двигателей. Рейс подал сигнал срочности и был направлен на запасной аэродром. На борту находились 93 пассажира и 9 членов экипажа. Никто не пострадал. Инцидент квалифицирован как серьезный. Проводится расследование. Для пассажиров авиакомпании «Air Astana» направила резервный самолет из Алматы. Центральная избирательная комиссия не рассматривает вопрос введения электронного голосования на выборах и референдумах. Как сообщил секретарь, есть риски кибератак и возможного вмешательства в избирательный процесс. Также, по его словам, внедрение цифровизации может обойтись бюджету дороже традиционной системы из-за необходимости защиты и спецоборудования. В Астане 15 семей военнослужащих получили новые квартиры ко Дню защитника Отечества. Ключи вручил министр обороны. Он отметил, что обеспечение жильем является важной частью социальной политики государства, а их служба напрямую связана с поддержкой семьи и тыла. Новоселы уже осмотрели свои квартиры в столичном жилом комплексе «Тлендиева-2». Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила о графике работы ЦОНов и спеццонов на период празднования 9 мая. В День Победы все учреждения обслуживания работать не будут. В понедельник откроются только дежурные центры, а в остальные дни все подразделения будут работать в обычном режиме. К событию в мире. В Южной Корее робот по имени Габи получил статус почетного буддийского монаха. В храме в Сеуле андроид прошел церемонию посвящения и принял цифровые обеты. Следовать указаниям человека, не лгать и рационально расходовать энергию. Его планируют представить на фестивале фонарей в честь дня рождения Будды. В Астане ко Дню Победы пройдет серия праздничных мероприятий. Завтра в разных точках столицы состоятся концерты, театральные постановки, выступления оркестра, спектакли и другие культурные программы. Также ветеранам города традиционно будут выплачены единовременные соцвыплаты. Новостям спорта. Вокруг мадридского «Реала» разгорелся скандал. Фанаты собрали 33 миллиона подписей с требованием отчислить французскую суперзвезду Килиана Мбаппе. Причиной стало фото футболиста на отдыхе, в то время, когда он должен был восстанавливаться после травмы. Несмотря на резонанс, петиция не имеет реальных последствий. Форвард связан контрактом с клубом и уже тренируется с командой. Тренерский штаб полностью поддержал игрока. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 463 тенге, 34 тын. Евро 544, 52. Российский рубль 6 тенге, 18 тын. О погоде на завтра. По данным КАЗ Гидромеда, в столице дождь, ночью 12, днем 22. В Алматы также дождливо, ночью 18, днем 29. В Ахтау 16, в Ахтубе, Петропавловске, Уральске, Кокшетау, Костанае 22. Караганде, Павлодаре 24, в Жезказгане, Семей, Усть-Каменогорске 26. В Атырау, Шымкенте 28, в Хонаеве, Кызылорде, Таразе, Талдықорғане, Туркестане 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей «Казах Радиолар».
3: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Одного из пострадавших при ЧП на предприятии «Касцинк» доставят в Астану санитарной авиации. По данным Управления здравоохранения области, пациент с переломом позвонка прошел обследование, и врачи подтвердили возможность его транспортировки воздушным путем. Состояние второго пострадавшего остается крайне тяжелым. У него ожоги 90% поверхности тела. В Павлодаре признали воспитателя детского сада виновной в истязании детей. По данным суда, женщина постоянно применяла силу, била, дергала за волосы и грубо обращалась, причиняя физическое и психологическое страдание. Вину удалось доказать благодаря собранным прокуратурой материалам. Суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, а также запретил ей работать педагогом в течение 3 лет. В Алматы мужчину привлекли к ответственности за сталкинг после заявления бывшей супруги о преследовании. Полиция возбудила уголовное дело, собрала доказательства и задержала подозреваемого. Позже материалы передали в суд. По решению мужчине назначили 100 часов общественных работ и поставили на пробационный контроль. 1 сентября Минздрав начнет полную цифровизацию медосмотров детей. Школы планируют оснастить современными медоборудованием с автоматической передачей данных. Информация будет интегрироваться в систему министерства, где для каждого ребенка сформируют электронный паспорт здоровья. В Казахстане в апреле выросли потребительские цены. По данным Бюро нацстатистики, среди продуктов подорожали морковь и лук. При этом огурцы стали дешевле. В секторе непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на лекарства. В сфере услуг заметнее всего увеличилась стоимость авиаперелетов. При этом тарифы на электроэнергию, воду и отопление остались без изменений. В селе Родина торжественно открыли филиал военно-исторического музея. Мероприятие началось с возложения цветов памятнику героям Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие министр обороны, аким региона, ветераны и жители. Новый музейный комплекс создан для патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти. В летний сезон в Казахстане запустят дополнительный пассажирский поезд «Караганда-Балхаш». В составе предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. В управлении туризма области решение приняли из-за традиционного увеличения потока туристов летом. Кроме того, в сезон планируют расширить и авиасообщение с Балхашом. В Астане второй год подряд пройдет международный турнир по Counter-Strike 2. Соревнования состоятся на следующих выходных на Барыс-Арена. Призовой фонд турнира составит чуть более $1,5 миллиона, а участие примут 16 сильнейших команд мира. Также ожидается присутствие известных игроков, стримеров и аналитиков киберспорта. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 463 тенге 34 тыйна, евро 544.52, российский рубль 6 тенге 18 тыйн. О погоде на завтра. По данным Казгидромеда, в столице дождь, ночью 12, днем 22. В Алматы также дождливо, ночью 18, днем 29. В Ахтау 16, в Ахтубе, Петропавловске, Уральске, Кокшетау, Костанае 22. Караганде, Павлодаре 24, в Жезказгане, Семейске, Магнитогорске 26. В Атырау, Шымкенте 28, Қонаеве, Қызылорде, Таразе, Талдықорғане, Туркестане 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей Қазақ радиолары.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастранс Ойл» предупреждает, что на территории Туркестанской области города Шымкент проложены магистральные нефтепроводы Павлодар-Шымкент, Шымкент-Шагыр и кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от оси и крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных, кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастранс Ойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастранс Ойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 см. Третье. Рекультивизация дорог, обустроенных АО «Кастранс Ойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение растительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Шымкентское нефтепроводное управление, город Шымкент, улица Жбекжолы, 68Б. Телефоны 871 8-72-55-52-56, 8-72-52-92-01-04, 8-72-52-920-241. Жесказганское нефтепроводное управление, город Жесказган, район старого аэропорта. Телефон 8-71-72-55-52-55, 8-71-02-925-255, 8-71-02-925-241.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.